0: Ва-ва-ва.
1: Песня мажуля с уставом мажулюкой.
0: Мажуля.
1: Суксим родяли.
0: Судиджулю.